0: команда Филипп Дик фуштит бинс Порсигашник Луивес Синтемик Трнихон Бай Рейв Деринак Шам Бай Парти Партизан Текно Джангл Драм энд Бейс Веч Фони Ямосн Прайм Бес.
1: Че нули?
0: И где дритас?
1: По си колос делит ме синтите?
0: Па му е кам синтен, е кам батерион. Окей, окей, окей, окей, пет, пет, пет.